0: Три часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Подвергшаяся критике министра внутренних дел Яниса Домбровой, руководитель отдела управления по делам гражданства и миграции по размещению соискателя убежища Анжелика Алика, со следующей недели больше не будет руководить центром по размещению соискателя убежища Муцинеке, но продолжит работу в управлении на другой должности. С 29 июня работу начнет новый руководитель центра Муцинеке, который будет также исполнять обязанности руководителя отдела по размещению соискателя убежища. Имя нового руководителя пока не разглашается. Домброва ранее заявлял, что перед праздниками в центре Муцинеке дважды возникали беспорядки и пришлось привлекать спецподразделения госполиции, чтобы остановить эскалацию взаимных конфликтов. Домброва также ожидает, что руководство управления по делам гражданства и миграции сможет продемонстрировать достаточный прогресс в выдворении иммигрантов, которые попали в Латвию нелегально. В Латвии объявлено предупреждение оранжевого уровня в связи с сильной жарой, которая ожидается в ближайшие несколько дней, сообщили в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии. В воскресенье и понедельник на большей части территории Латвии ожидается сильная жара. Воздух прогреется до +31, +35 градусов. Как говорится в предупреждении, жара создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Во время очень сильной жары риск ухудшения здоровья возрастает для широкого круга людей, особенно пожилых, младенцев, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями. В жаркую погоду необходимо пить больше жидкости, чем обычно, ночью проветривать помещение, а днем закрывать шторы или жалюзи. Не рекомендуется длительное время находиться под прямыми солнечными лучами. Следует избегать продолжительных физических нагрузок, а также выбирать легкую, светлую и хорошо пропускающую воздух одежду. Во время очень сильной жары больше людей, чем обычно, отправляются отдыхать к водоемам, что повышает риск несчастных случаев. Перегревшемуся человеку нельзя резко заходить в холодную воду. Резкая смена температуры может вызвать нарушение сердечного ритма и привести к внезапной смерти. В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций и национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведке и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях. Согласно данным опроса банка Цитаделла, рост расходов на продовольствие и транспорт по-прежнему вызывает наибольшие опасения у жителей Латвии. 66% опрошенных больше всего беспокоит рост цен на продукты питания, а 65% отмечают опасения по поводу увеличения расходов на топливо и транспорт. При этом 59% респондентов тревожит рост цен на коммунальные услуги, включая расходы на электроэнергию и отопление. Сравнительно реже в качестве существенного риска жители называют увеличение расходов на финансирование жилья или досуга. 23% респондентов заявили, что их беспокоит увеличение арендных платежей или выплат по кредитам, а 13% опасаются подорожания отдыха и развлечений. 4% опрошенных заявили, что рост цен ни в одной из категорий их не волнует. Данные опроса показывают, что опасения жителей по поводу роста цен существенно различаются в разных возрастных группах. Молодежь в возрасте от 18 до 29 лет больше всего волнуют цены на продукты питания. Для жителей трудоспособного возраста в группах 30-39 и 40-49 лет особенно актуальны расходы на личный транспорт. А в группе

киберинцидентов ЦРТЛВ. Зная, что злоумышленник допустил утечку данных компании, полученных в результате атаки, ЦРТЛВ также проводит детальный анализ утекшей информации для выявления возможных дополнительных угроз. В настоящее время специалисты Latvia SvalSmeži постепенно восстанавливают работу внутренних IT-систем компании, чтобы обеспечить непрерывность хозяйственной деятельности, сообщил представитель компании Марис Кузьмин. Он также отметил, что часть систем уже доступна для работы, а затем последует восстановление систем, необходимых для связи с партнерами и клиентами. Также возобновлена работа приложений LVM Geo и Madness, которыми пользуются отдыхающие, охотники и работники лесной отрасли. В Латвии у 72% детей в возрасте 12 лет выявлено как минимум одно глубокое кариозное поражение постоянных зубов, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом стоматологии Рижского университета Страдания. Как сообщил представитель института Ритварс Подзинш, в исследовании анализировалось состояние полости зубов у 12-летних детей с использованием международно признанного индекса КПУ, который показывает количество поврежденных, удаленных или пломбированных зубов. Этот возраст используется как один из основных показателей для оценки состояния здоровья полости рта у детей, поскольку к этому времени у них уже сформированы почти все постоянные зубы. Результаты исследования показывают, что средний показатель тяжести кариеса в Латвии составляет 2,5 зуба, что более чем в два раза выше среднего показателя по Европе. Исследователи стоматологического института отмечают, что эти данные свидетельствуют о серьезной проблеме общественного здоровья. В то же время признаки кариеса выявлены у 98,5% детей, что означает, что почти у всех детей этого возраста уже наблюдаются признаки повреждения зубов. Более быстрое повышение минимальной зарплаты может создать риски для отраслей с низкой добавленной стоимостью, особенно в регионах, подчеркивают организации работодателей, комментируя предложение Союза свободных профсоюзов Латвии повысить минимальную зарплату в 2027 году как минимум на 55 евро до 835 евро в месяц. Председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Катрина Зариня отметила, что в идеале рост зарплат должен следовать за ростом производительности. Если зарплата растет быстрее, чем объем произведенной продукции или эффективность, предприятие теряет конкурентоспособность как на внутреннем, так и на экспортном рынке, подчеркнула Зариня. Гендиректор Конфедерации работодателей Латвии Каспар Горкшс напомнил, что в конце 2024 года было заключено трехстороннее соглашение, которое предусматривает, что в 2027 году минимальная зарплата должна составлять 820 евро в месяц. Горкшс согласен с тем, что более резкий рост минимальной зарплаты, за которым последует пересмотр всей шкалы зарплат, может создать существенные риски для экономики. Усилится давление на издержки предприятий, растет риск безработицы и снизится конкурентоспособность. Депутаты Европейского парламента от трех стран Балтии, Польши и Румынии в совместном письме призывают Европейскую комиссию срочно оказать финансовую поддержку малым и средним предприятиям, туристической отрасли и самоуправлением на восточной границе Европейского Союза, которая страдает от повторяющихся залетов дронов и гибридных угроз. В письме, направленном председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и ряду других высокопоставленных лиц, подчеркивается, что инциденты с дронами затрагивают экономику нескольких приграничных стран-членов ЕС. Депутаты отмечают, что представители туристического бизнеса сообщают о массовой отмене бронирований, инвестиционные решения откладываются, а многие предприятия рискуют прекратить деятельность. Особенно сильно пострадали такие регионы, как Латгале в Латвии или Добруджа в Румынии. По оценкам отрасли, только в Латгале серьезными проблемами могут столкнуться до 500 предприятий, отмечают европарламентарии. Они призывают Еврокомиссию использовать резервы текущего бюджета ЕС, направляя поддержку непосредственно тем регионам, самоуправлениям и предприятиям в приграничье, которые уже несут экономические убытки. В Саукрасском крае жителей и отдыхающих предупредили о возможном появлении бурого медведя в районе Звейниекцемса, недалеко от кемпинга Юраспреде. Муниципальная полиция призывает временно отказаться от прогулок по этой территории до выяснения местонахождения животного. По информации самоуправления, сообщение о хищнике поступило в муниципальную полицию, после чего власти распространили официальное предупреждение. Жителей и туристов просят без необходимости не посещать окрестности кемпинга и соблюдать повышенную осторожность.
За последний год количество веганских продуктов на полках латвийских магазинов

магазинов сократилось примерно на 4,5%, свидетельствуют результаты исследования Ассоциации «Свобода животных». Наибольшее снижение ассортимента зафиксировано в категории десертов – минус 16,5%, а также в сегменте заменителей мяса, рыбы и морепродуктов – минус 10%. При этом доступность растительных альтернатив молочным продуктам, а также готовых блюд и пищевых добавок в целом осталась стабильной. Отдельное внимание исследование уделило ценам. Самое дешевое растительное молоко в Латвии стоит в среднем 1 евро 73 цента за литр, тогда как коровье – около 68 центов за литр. Растительный йогурт в среднем в 4,5 раза дороже классического. В категории заменителей мяса разница еще больше. Так, овощные вареные колбаски могут стоить до 10 раз дороже самых дешевых мясных аналогов. В целом исследование отмечает, что растительные альтернативы в торговых сетях Латвии по-прежнему остаются заметно дороже продуктов животного происхождения. Шестой год подряд первое место в рейтинге ассортимента веганских продуктов занимает Риме, на втором месте Максима, на третьем Лидл. «Состояние здоровья подрастающего поколения в Латвии вызывает серьезные опасения», заявил почетный доктор Латвийской академии наук Петерис Апинис. «Примерно треть детей в Латвии к 18 годам имеют лишний вес», отметил специалист. Он подчеркивает, что избыточные килограммы в подростковом возрасте запускают цепочку долгосрочных проблем, которые напрямую ограничивают будущее молодых людей. Одной из главных причин сложившейся ситуации Апинис называет дефицит движения в учебных заведениях. Латвийская система образования пока не в силах гарантировать детям регулярные нагрузки. Для сравнения доктор приводит пример Норвегии и Швеции, где стандартом считается минимум 1 час полноценной активности в день, желательно под открытым небом. Внедрение подобного подхода могло бы коренным образом изменить показатели здоровья нации. «Если бы мы смогли это обеспечить, наши дети были бы гораздо здоровее», – резюмировал Апинис. Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны-кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении. Министерство внутренних дел предложит правительству продлить усиленный режим охраны границы в Лудзенском, Красловском, Ауждогговском и Рызакненском краях, а также в Даугавпилсе до 31 декабря этого года. Как указывает МВД, в регионах на восточной границе сохраняются повышенные риски для безопасности, в первую очередь попытки незаконного пересечения границы. В этом отношении наибольшее миграционное давление по-прежнему оказывается на латвийско-белорусскую границу. Кроме того, сохраняется вероятность гибридных угроз и провокационных действий, а также риски контрабанды и других видов трансграничной преступности. Чтобы не допустить проникновения в страну в предназначенных для этого местах и пресечь попытки незаконного пересечения границы, необходимо продлить охрану границы в усиленном режиме, считает МВД. В настоящее время усиленный режим действует до 30 июня. Как сообщалось, в этом году предотвращено уже 6362 случая незаконного пересечения границы. В прошлом году государственная пограничная охрана пресекла попытки 12 046 человек незаконно пересечь белорусско-латвийскую границу. Через 15 лет в Латвии, по данным аналитического центра ЛАСЕР, останется 1 миллион 600 тысяч жителей. Без притока иммигрантов экономическое развитие страны станет невозможным, считает президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис. В последующие годы Латвия ежегодно будет терять около 18 тысяч жителей. Это население небольшого города, например, Цесиса или Тукумса, подчеркнул Ростовскис. Экономическое развитие возможно только при высокой рождаемости.
росте. Если рождаемость низкая, нужна эмиграция. При сокращении населения экономика не может развиваться. Это надо понять всем. Будет стагнация или падение. И мы, как общество, не сможем оплачивать социальные нужды и инфраструктуру, подчеркнул глава Латвийской торгово-промышленной палаты. По его мнению, решение надо принимать на общественно-политическом уровне. Нам нужна умно организованная эмиграция. И надо понимать, что за таких людей уже идет сильная борьба. И она будет только ужесточаться. Во всем западном мире рождаемость падает. В очень сложной ситуации также Китай и Япония, заявил Ростовскис. Он подчеркнул, что процесс нужно организовывать с умом, учитывая ошибки других стран. Подвергшаяся критике министра внутренних дел Яниса Домбровой, руководитель отдела управления по делам гражданства и миграции по размещению соискателя убежища Анжелика Алика, со следующей недели больше не будет руководить центром по размещению соискателя убежища Муцинеки, но продолжит работу в управлении на другой должности. С 29 июня работу начнет новый руководитель центра Муцинеки, который будет также исполнять обязанности руководителя отдела по размещению соискателя убежища. Имя нового руководителя пока не разглашается. Домброва ранее заявлял, что перед праздниками в центре Муцинеки дважды возникали беспорядки и пришлось привлекать спецподразделения госполиции, чтобы остановить эскалацию взаимных конфликтов. Домброва также ожидает, что руководство управления по делам гражданства и миграции сможет продемонстрировать достаточный прогресс в выдворении иммигрантов, которые попали в Латвию нелегально. В Латвии объявлено предупреждение оранжевого уровня в связи с сильной жарой, которая ожидается в ближайшие несколько дней, сообщили в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии. В воскресенье и понедельник на большей части территории Латвии ожидается сильная жара. Воздух прогреется до +31, +35 градусов. Как говорится в предупреждении, жара создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Во время очень сильной жары риск ухудшения здоровья возрастает для широкого круга людей, особенно пожилых, младенцев, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями. В жаркую погоду необходимо пить больше жидкости, чем обычно, ночью проветривать помещения, а днем закрывать шторы или жалюзи. Не рекомендуется длительное время находиться под прямыми солнечными лучами. Следует избегать продолжительных физических нагрузок, а также выбирать легкую, светлую и хорошо пропускающую воздух одежду. Во время очень сильной жары больше людей, чем обычно, отправляются отдыхать к водоемам, что повышает риск несчастных случаев. Перегревшемуся человеку нельзя резко заходить в холодную воду. Резкая смена температуры может вызвать нарушение сердечного ритма и привести к внезапной смерти. В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведки и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях. Согласно данным опроса банка «Цитаделла», рост расходов на продовольствие и транспорт по-прежнему вызывает наибольшие опасения у жителей Латвии. 66% опрошенных больше всего беспокоит рост цен на продукты питания, а 65% отмечают опасения по поводу увеличения расходов на топливо и транспорт. При этом 59% респондентов тревожит рост цен на коммунальные услуги, включая расходы на электроэнергию и отопление. Сравнительно реже в качестве существенного риска жители называют увеличение расходов на финансирование жилья или досуга. 23% респондентов заявили, что их беспокоит увеличение арендных платежей или выплат по кредитам, а 13% опасаются подорожания отдыха и развлечений. 4% опрошенных заявили, что рост цен
цен ни в одной из категорий их не волнует. Данные опроса показывают, что опасения жителей по поводу роста цен существенно различаются в разных возрастных группах. Молодежь в возрасте от 18 до 29 лет больше всего волнуют цены на продукты питания. Для жителей трудоспособного возраста в группах 30-39 и 40-49 лет особенно актуальны расходы на личный транспорт. А в группе 60-74 лет большую часть населения беспокоит рост цен на лекарства и медицинские услуги. Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту хакерской кибератаки на Latvijas Valsts Meži, в ходе которой злоумышленнику удалось взломать IT-системы компании и получить контроль над данными. Ответственность за кибератаку взяла на себя иностранная группа, занимающаяся кибератаками с целью вымогательства и ранее совершавшая аналогичные действия против компаний и государственных учреждений в других странах. Об этом сообщило подразделение по предотвращению киберинцидентов ЦРТЛВ. Зная, что злоумышленник допустил утечку данных компании, полученных в результате атаки, ЦРТЛВ также проводит детальный анализ утекшей информации для выявления возможных дополнительных угроз. В настоящее время специалисты Latvijas Valsts Meži постепенно восстанавливают работу внутренних IT-систем компании, чтобы обеспечить непрерывность хозяйственной деятельности, сообщил представитель компании Марис Кузьмин. Он также отметил, что часть систем уже доступна для работы, а затем последует восстановление систем, необходимых для связи с партнерами и клиентами. Также возобновлена работа приложений LVM Geo и Madness, которыми пользуются отдыхающие, охотники и работники лесной отрасли. В Латвии у 72% детей в возрасте 12 лет выявлено как минимум одно глубокое кариозное поражение постоянных зубов, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом стоматологии Рижского университета Страдания. Как сообщил представитель института Ритварс Подзинш, в исследовании анализировалось состояние полости зубов у 12-летних детей с использованием международно признанного индекса КПУ, который показывает количество поврежденных, удаленных или пломбированных зубов. Этот возраст используется как один из основных показателей для оценки состояния здоровья полости рта у детей, поскольку к этому времени у них уже сформированы почти все постоянные зубы. Результаты исследования показывают, что средний показатель тяжести кариеса в Латвии составляет 2,5 зуба, что более чем в два раза выше среднего показателя по Европе. Исследователи стоматологического института отмечают, что эти данные свидетельствуют о серьезной проблеме общественного здоровья. В то же время признаки кариеса выявлены у 98,5% детей, что означает, что почти у всех детей этого возраста уже наблюдаются признаки повреждения зубов. Более быстрое повышение минимальной зарплаты может создать риски для отраслей с низкой добавленной стоимостью, особенно в регионах, подчеркивают организации работодателей, комментируя предложение Союза свободных профсоюзов Латвии повысить минимальную зарплату в 2027 году как минимум на 55 евро до 835 евро в месяц. Председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Катрина Зариня отметила, что в идеале рост зарплат должен следовать за ростом производительности. Если зарплата растет быстрее, чем объем произведенной продукции или эффективность, предприятие теряет конкурентоспособность как на внутреннем, так и на экспортном рынке, подчеркнула Зариня. Гендиректор Конфедерации работодателей Латвии Каспар Горкш напомнил, что в конце 2024 года было заключено трехстороннее соглашение, которое предусматривает, что в 2027 году минимальная зарплата должна составлять 820 евро в месяц. Горкш согласен с тем, что более резкий рост минимальной зарплаты, за которым последует пересмотр всей шкалы зарплат, может создать существенные риски для экономики. Усилится давление на издержки предприятий, возрастет риск безработицы и снизится конкурентоспособность. Депутаты Европейского парламента от трех стран Балтии, Польши и Румынии в совместном письме призывают Европейскую комиссию срочно оказать финансовую поддержку малым и средним предприятиям, туристической отрасли и самоуправлением на восточной границе Европейского Союза, которая страдает от повторяющихся залетов дронов и гибридных угроз.
В письме, направленном председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и ряду других высокопоставленных лиц, подчеркивается, что инциденты с дронами затрагивают экономику нескольких приграничных стран-членов ЕС. Депутаты отмечают, что представители туристического бизнеса сообщают о массовой отмене бронирований, инвестиционные решения откладываются, а многие предприятия рискуют прекратить деятельность. Особенно сильно пострадали такие регионы, как Латгале в Латвии или Добруджа в Румынии. По оценкам отрасли, только в Латгале с серьезными проблемами могут столкнуться до 500 предприятий, отмечают европарламентарии. Они призывают Еврокомиссию использовать резервы текущего бюджета ЕС, направляя поддержку непосредственно тем регионам, самоуправлениям и предприятиям в приграничье, которые уже несут экономические убытки. В Саукрасском крае жителей и отдыхающих предупредили о возможном появлении бурого медведя в районе Звейниекцемса, недалеко от кемпинга Юраспреде. Муниципальная полиция призывает временно отказаться от прогулок по этой территории до выяснения местонахождения животного. По информации самоуправления, сообщение о хищнике поступило в муниципальную полицию, после чего власти распространили официальное предупреждение. Жителей и туристов просят без необходимости не посещать окрестности кемпинга и соблюдать повышенную осторожность. За последний год количество веганских продуктов на полках латвийских магазинов сократилось примерно на 4,5%, свидетельствуют результаты исследования Ассоциации «Свобода животных». Наибольшее снижение ассортимента зафиксировано в категории десертов – минус 16,5%, а также в сегменте заменителей мяса, рыбы и морепродуктов – минус 10%. При этом доступность растительных альтернатив молочным продуктам, а также готовых блюд и пищевых добавок в целом осталась стабильной. Отдельное внимание исследование уделило ценам. Самое дешевое растительное молоко в Латвии стоит в среднем 1 евро 73 цента за литр, тогда как коровье – около 68 центов за литр. Растительный йогурт в среднем в 4,5 раза дороже классического. В категории заменителей мяса разница еще больше. Так, овощные вареные колбаски могут стоить до 10 раз дороже самых дешевых мясных аналогов. В целом исследование отмечает, что растительные альтернативы в торговых сетях Латвии по-прежнему остаются заметно дороже продуктов животного происхождения. Шестой год подряд первое место в рейтинге ассортимента веганских продуктов занимает Риме, на втором месте Максима, на третьем Лидл. Состояние здоровья подрастающего поколения в Латвии вызывает серьезные опасения, заявил почетный доктор Латвийской академии наук Петерис Апинис. Примерно треть детей в Латвии к 18 годам имеют лишний вес, отметил специалист. Он подчеркивает, что избыточные килограммы в подростковом возрасте запускают цепочку долгосрочных проблем, которые напрямую ограничивают будущее молодых людей. Одной из главных причин сложившейся ситуации Апинис называет дефицит движения в учебных заведениях. Латвийская система образования пока не в силах гарантировать детям регулярные нагрузки. Для сравнения доктор приводит пример Норвегии и Швеции, где стандартом считается минимум 1 час полноценной активности в день, желательно под открытым небом. Внедрение подобного подхода могло бы коренным образом изменить показатели здоровья нации. «Если бы мы смогли это обеспечить, наши дети были бы гораздо здоровее», – резюмировал Апинис. Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны-кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении.
Министерство внутренних дел предложит правительству продлить усиленный режим охраны границы в Лудзенском, Красловском, Ауждоговском и Рызыкненском краях, а также в Даугавпилсе до 31 декабря этого года. Как указывает МВД, в регионах на восточной границе сохраняются повышенные риски для безопасности, в первую очередь попытки незаконного пересечения границы. В этом отношении наибольшее миграционное давление по-прежнему оказывается на латвийско-белорусскую границу. Кроме того, сохраняется вероятность гибридных угроз и провокационных действий, а также риски контрабанды и других видов трансграничной преступности. Чтобы не допустить проникновения в страну в предназначенных для этого местах и пресечь попытки незаконного пересечения границы, необходимо продлить охрану границы в усиленном режиме, считает МВД. В настоящее время усиленный режим действует до 30 июня. Как сообщалось, в этом году предотвращено уже 6362 случая незаконного пересечения границы. В прошлом году государственная пограничная охрана пресекла попытки 12 046 человек незаконно пересечь белорусско-латвийскую границу. Через 15 лет в Латвии, по данным аналитического центра ЛАСР, останется 1 миллион 600 тысяч жителей. Без притока иммигрантов экономическое развитие страны станет невозможным, считает президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис. В последующие годы Латвия ежегодно будет терять около 18 тысяч жителей. Это население небольшого города, например, Цесиса или Тукумса, подчеркнул Ростовскис. Экономическое развитие возможно только при высокой рождаемости. Если рождаемость низкая, нужна эмиграция. При сокращении населения экономика не может развиваться. Это надо понять всем. Будет стагнация или падение. И мы, как общество, не сможем оплачивать социальные нужды и инфраструктуру, подчеркнул глава Латвийской торгово-промышленной палаты. По его мнению, решение надо принимать на общественно-политическом уровне. Нам нужна умно организованная эмиграция. И надо понимать, что за таких людей уже идет сильная борьба. И она будет только ужесточаться. Во всем западном мире рождаемость падает. В очень сложной ситуации также Китай и Япония, заявил Ростовскис. Он подчеркнул, что процесс нужно организовывать с умом, учитывая ошибки других стран. В воскресенье 28 июня в Латвии ожидается переменная облачность без осадков. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на побережье до плюс 35 в центральных регионах страны. Будет дуть преимущественно южный ветер до 4-5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 31 до плюс 34 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над янтарным берегом. 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Подвергшаяся критике министра внутренних дел Яниса Домбровой, руководитель отдела управления по делам гражданства и миграции по размещению соискателя убежища Анжелика Алика со следующей недели больше не будет руководить центром по размещению соискателя убежища Муцинеке, но продолжит работу в управлении на другой должности. С 29 июня работу начнет новый руководитель центра Муцинеке, который будет также исполнять обязанности руководителя отдела по размещению соискателя убежища. Имя нового руководителя пока не разглашается. Домброва ранее заявлял, что перед праздниками в центре Муцинеке дважды возникали беспорядки и пришлось привлекать спецподразделения госполиции, чтобы остановить эскалацию взаимных конфликтов. Домброва также ожидает, что руководство управления по делам гражданства и миграции сможет продемонстрировать достаточный прогресс в выдворении иммигрантов, которые попали в Латвию нелегально. В Латвии объявлено предупреждение оранжевого уровня в связи с сильной жарой, которая ожидается в ближайшие несколько дней, сообщили в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии. В воскресенье и понедельник на большей части территории Латвии ожидается сильная жара. Воздух прогреется до +31, +35 градусов. Как говорится в предупреждении, жара создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Во время очень сильной жары риск ухудшения здоровья возрастает для широкого круга людей, особенно пожилых, младенцев, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями. В жаркую погоду необходимо пить больше жидкости, чем обычно, ночью проветривать помещение, а днем закрывать шторы или жалюзи. Не рекомендуется длительное время находиться под прямыми солнечными лучами. Следует избегать продолжительных физических нагрузок, а также выбирать легкую, светлую и хорошо пропускающую воздух одежду. Во время очень сильной жары больше людей, чем обычно, отправляются отдыхать к водоемам, что повышает риск несчастных случаев. Перегревшемуся человеку нельзя резко заходить в холодную воду. Резкая смена температуры может вызвать нарушение сердечного ритма и привести к внезапной смерти. В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведке и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях. Согласно данным опроса банка «Цитаделла», рост расходов на продовольствие и транспорт по-прежнему вызывает наибольшие опасения у жителей Латвии. 66% опрошенных больше всего беспокоит рост цен на продукты питания, а 65% отмечают опасения по поводу увеличения расходов на топливо и транспорт. При этом 59% респондентов тревожит рост цен на коммунальные услуги, включая расходы на электроэнергию и отопление. Сравнительно реже в качестве существенного риска жители называют увеличение расходов на финансирование жилья или досуга. 23% респондентов заявили, что их беспокоит увеличение арендных платежей или выплат по кредитам, а 13% опасаются подорожания отдыха и развлечений. 4% опрошенных заявили, что рост цен ни в одной из категорий их не волнует. Данные опроса показывают, что опасения жителей по поводу роста цен существенно различаются встречаются в разных возрастных группах. Молодежь в возрасте от 18 до 29 лет больше всего волнуют цены на продукты питания. Для жителей трудоспособного возраста в группах 30-39 и 40-49 лет особенно актуальны расходы на личный транспорт. А в группе 60-74 лет большую часть населения беспокоит рост цен на лекарства и медицинские услуги. Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту хакерской кибератаки на Latvijas Valsts Meži, в ходе которой злоумышленнику удалось взломать IT-системы компании и получить контроль над данными. Ответственность за кибератаку взяла на себя иностранная группа, занимающаяся кибератаками с целью вымогательства и ранее совершавшая аналогичные действия против компаний и государственных учреждений в других странах. Об этом сообщило подразделение по предотвращению

которыми пользуются отдыхающие, охотники и работники лесной отрасли. В Латвии у 72% детей в возрасте 12 лет выявлено как минимум одно глубокое кариозное поражение постоянных зубов, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом стоматологии Рижского университета Страдания. Как сообщил представитель института Ритварс Подзинш, в исследовании анализировалось состояние полости зубов у 12-летних детей с использованием международно признанного индекса КПУ, который показывает количество поврежденных, удаленных или пломбированных зубов. Этот возраст используется как один из основных показателей для оценки состояния здоровья полости рта у детей, поскольку к этому времени у них уже сформированы почти все постоянные зубы. Результаты исследования показывают, что средний показатель тяжести кариеса в Латвии составляет 2,5 зуба, что более чем в 2 раза выше среднего показателя по Европе. Исследователи стоматологического института отмечают, что эти данные свидетельствуют о серьезной проблеме общественного здоровья. В то же время признаки кариеса выявлены у 98,5% детей, что означает, что почти у всех детей этого возраста уже наблюдаются признаки повреждения зубов. Более быстрое повышение минимальной зарплаты может создать риски для отраслей с низкой добавленной стоимостью, особенно в регионах, подчеркивают организации работодателей, комментируя предложение Союза свободных профсоюзов Латвии повысить минимальную зарплату в 2027 году как минимум на 55 евро, до 835 евро в месяц. Председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Катрина Зариня отметила, что в идеале рост зарплат должен следовать за ростом производительности. Если зарплата растет быстрее, чем объем произведенной продукции или эффективность, предприятие теряет конкурентоспособность как на внутреннем, так и на экспортном рынке, подчеркнула Зариня. Гендиректор Конфедерации работодателей Латвии Каспар Горкш напомнил, что в конце 2024 года было заключено трехстороннее соглашение, которое предусматривает, что в 2027 году минимальная зарплата должна составлять 820 евро в месяц. Горкш согласен с тем, что более резкий рост минимальной зарплаты, за которым последует пересмотр всей шкалы зарплат, может создать существенные риски для экономики. Усилится давление на издержки предприятий, возрастет риск безработицы и снизится конкурентоспособность. Депутаты Европейского парламента от 3 стран Балтии, Польши и Румынии в совместном письме призывают Европейскую комиссию срочно оказать финансовую поддержку малым и средним предприятиям, туристической отрасли и самоуправлением на восточной границе Европейского Союза, которая страдает от повторяющихся залетов дронов и гибридных угроз. В письме, направленном председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и ряду других высокопоставленных лиц, подчеркивается, что инциденты с дронами затрагивают экономику нескольких приграничных стран-членов ЕС. Депутаты отмечают, что представители туристического бизнеса сообщают о массовой отмене бронирований, инвестиционные решения откладываются, а многие предприятия рискуют прекратить деятельность. Особенно сильно пострадали такие регионы, как Латгале в Латвии или Добруджа в Румынии. По оценкам отрасли, только в Латгале серьезными проблемами могут столкнуться до 500 предприятий, отмечают европарламентарии. Они призывают Еврокомиссию использовать резервы текущего бюджета ЕС, направляя поддержку непосредственно тем регионам, самоуправлениям и предприятиям в приграничье, которые уже несут экономические убытки. В Саукарском крае жителей и отдыхающих предупредили о возможном появлении бурого медведя в районе Звейниекцемса, недалеко от кемпинга Юраспреде. Муниципальная полиция призывает временно отказаться от прогулок по этой территории до выяснения местонахождения животного. По информации самоуправления, сообщение о хищнике поступило в муниципальную полицию, после чего власти распространили официальное предупреждение. Жители и туристов просят без необходимости не посещать окрестности кемпинга и соблюдать повышенную осторожность. За последний год количество веганских продуктов на полках латвийских магазинов сократилось примерно на 4,5%, свидетельствуют результаты исследования Ассоциации «Свобода животных». Наибольшее снижение ассортимента зафиксировано в категории десертов – минус 16,5%, а также в сегменте заменителей мяса, рыбы и морепродуктов – минус 10%. При этом доступность растительных альтернатив молочным продуктам, а также готовых блюд и пищевых добавок в целом осталась стабильной. Отдельное внимание исследование уделило ценам. Самое дешевое растительное молоко в Латвии стоит в среднем 1 евро 73 цента за литр, тогда как коровье около 68 евро.

центов за литр. Растительный йогурт в среднем в 4,5 раза дороже классического. В категории заменителей мяса разница еще больше. Так, овощные вареные колбаски могут стоить до 10 раз дороже самых дешевых мясных аналогов. В целом исследование отмечает, что растительные альтернативы в торговых сетях Латвии по-прежнему остаются заметно дороже продуктов животного происхождения. Шестой год подряд первое место в рейтинге ассортимента веганских продуктов занимает Риме, на втором месте Максима, на третьем Лидл. Состояние здоровья подрастающего поколения в Латвии вызывает серьезные опасения, заявил почетный доктор Латвийской академии наук Петерис Апинис. Примерно треть детей в Латвии к 18 годам имеют лишний вес, отметил специалист. Он подчеркивает, что избыточные килограммы в подростковом возрасте запускают цепочку долгосрочных проблем, которые напрямую ограничивают будущее молодых людей. Одной из главных причин сложившейся ситуации Апинис называет дефицит движения в учебных заведениях. Латвийская система образования пока не в силах гарантировать детям регулярные нагрузки. Для сравнения доктор приводит пример Норвегии и Швеции, где стандартом считается минимум 1 час полноценной активности в день, желательно под открытым небом. Внедрение подобного подхода могло бы коренным образом изменить показатели здоровья нации. «Если бы мы смогли это обеспечить, наши дети были бы гораздо здоровее», – резюмировал Апинис. Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны-кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении. Министерство внутренних дел предложит правительству продлить усиленный режим охраны границы в Лудзенском, Красловском, Ауждогговском и Розыкненском краях, а также в Даугавпилсе до 31 декабря этого года. Как указывает МВД, в регионах на восточной границе сохраняются повышенные риски для безопасности, в первую очередь попытки незаконного пересечения границы. В этом отношении наибольшее миграционное давление по-прежнему оказывается на латвийско-белорусскую границу. Кроме того, сохраняется вероятность гибридных угроз и провокационных действий, а также риски контрабанды и других видов трансграничной преступности. Чтобы не допустить проникновения в страну в предназначенных для этого местах и пресечь попытки незаконного пересечения границы, необходимо продлить охрану границы в усиленном режиме, считает МВД. В настоящее время усиленный режим действует до 30 июня. Как сообщалось, в этом году предотвращено уже 6362 случая незаконного пересечения границы. В прошлом году государственная пограничная охрана пресекла попытки 12 046 человек незаконно пересечь белорусско-латвийскую границу. Через 15 лет в Латвии, по данным аналитического центра ЛАСР, останется 1 миллион 600 тысяч жителей. Без притока иммигрантов экономическое развитие страны станет невозможным, считает президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис. В последующие годы Латвия ежегодно будет терять около 18 тысяч жителей. Это население небольшого города, например, Цесиса или Тукумса, подчеркнул Ростовскис. Экономическое развитие возможно только при высокой рождаемости. Если рождаемость низкая, нужна эмиграция. При сокращении населения экономика не может развиваться. Это надо понять всем. Будет стагнация или падение, и мы как общество не сможем оплачивать социальные нужды и инфраструктуру, подчеркнул.
вздохнул глава Латвийской торгово-промышленной палаты. По его мнению, решение надо принимать на общественно-политическом уровне. Нам нужна умно организованная иммиграция. И надо понимать, что за таких людей уже идет сильная борьба. И она будет только ужесточаться. Во всем западном мире рождаемость падает. В очень сложной ситуации также Китай и Япония, заявил Ростовскис. Он подчеркнул, что процесс нужно организовывать с умом, учитывая ошибки других стран. Подвергшаяся критике министра внутренних дел Яниса Домбровы, руководитель отдела управления по делам гражданства и миграции по размещению соискателя убежища Анжелика Алика, со следующей недели больше не будет руководить центром по размещению соискателя убежища Муцинеки, но продолжит работу в управлении на другой должности. С 29 июня работу начнет новый руководитель центра Муцинеки, который будет также исполнять обязанности руководителя отдела по размещению соискателя убежища. Имя нового руководителя пока не разглашается. Домброва ранее заявлял, что перед праздниками в центре Муцинеки дважды возникали беспорядки и пришлось привлекать спецподразделение госполиции, чтобы остановить эскалацию взаимных конфликтов. Домброва также ожидает, что руководство управления по делам гражданства и миграции сможет продемонстрировать достаточный прогресс в выдворении иммигрантов, которые попали в Латвию нелегально. В Латвии объявлено предупреждение оранжевого уровня в связи с сильной жарой, которая ожидается в ближайшие несколько дней, сообщили в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии. В воскресенье и понедельник на большей части территории Латвии ожидается сильная жара. Воздух прогреется до плюс 31, плюс 35 градусов. Как говорится в предупреждении, жара создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Во время очень сильной жары риск ухудшения здоровья возрастает для широкого круга людей, особенно пожилых, младенцев, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями. В жаркую погоду необходимо пить больше жидкости, чем обычно, ночью проветривать помещения, а днем закрывать шторы или жалюзи. Не рекомендуется длительное время находиться под прямыми солнечными лучами. Следует избегать продолжительных физических нагрузок, а также выбирать легкую, светлую и хорошо пропускающую воздух одежду. Во время очень сильной жары больше людей, чем обычно, отправляются отдыхать к водоемам, что повышает риск несчастных случаев. Перегревшемуся человеку нельзя резко заходить в холодную воду. Резкая смена температуры может вызвать нарушение сердечного ритма и привести к внезапной смерти. В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций и национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведки и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях. Согласно данным опроса банка Цитаделла, рост расходов на продовольствие и транспорт по-прежнему вызывает наибольшие опасения у жителей Латвии. 66% опрошенных больше всего беспокоит рост цен на продукты питания, а 65% отмечают опасения по поводу увеличения расходов на топливо и транспорт. При этом 59% респондентов тревожит рост цен на коммунальные услуги, включая расходы на электроэнергию и отопление. Сравнительно реже в качестве существенного риска жители называют увеличение расходов на финансирование жилья или досуга. 23% респондентов заявили, что их беспокоит увеличение арендных платежей или выплат по кредитам, а 13% опасаются подорожания отдыха и развлечений. 4% опрошенных заявили, что рост цен
цен ни в одной из категорий их не волнует. Данные опроса показывают, что опасения жителей по поводу роста цен существенно различаются в разных возрастных группах. Молодежь в возрасте от 18 до 29 лет больше всего волнуют цены на продукты питания. Для жителей трудоспособного возраста в группах 30-39 и 40-49 лет особенно актуальны расходы на личный транспорт. А в группе 60-74 лет большую часть населения беспокоит рост цен на лекарства и медицинские услуги. Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту хакерской кибератаки на Latvia's Wall Smash, в ходе которой злоумышленнику удалось взломать IT-системы компании и получить контроль над данными. Ответственность за кибератаку взяла на себя иностранная группа, занимающаяся кибератаками с целью вымогательства и ранее совершавшая аналогичные действия против компаний и государственных учреждений в других странах. Об этом сообщило подразделение по предотвращению киберинцидентов ЦРТЛВ. Зная, что злоумышленник допустил утечку данных компании, полученных в результате атаки, ЦРТЛВ также проводит детальный анализ утекшей информации для выявления возможных дополнительных угроз. В настоящее время специалисты Latvia's Wall Smash постепенно восстанавливают работу внутренних IT-систем компании, чтобы обеспечить непрерывность хозяйственной деятельности, сообщил представитель компании Марис Кузьмин. Он также отметил, что часть систем уже доступна для работы, а затем последует восстановление систем, необходимых для связи с партнерами и клиентами. Также возобновлена работа приложений LVM Geo и Madness, которыми пользуются отдыхающие, охотники и работники лесной отрасли. В Латвии у 72% детей в возрасте 12 лет выявлено как минимум одно глубокое кариозное поражение постоянных зубов, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом стоматологии Рижского университета Страдания. Как сообщил представитель института Ритварс Подзинш, в исследовании анализировалось состояние полости зубов у 12-летних детей с использованием международно признанного индекса КПУ, который показывает количество поврежденных, удаленных или пломбированных зубов. Этот возраст используется как один из основных показателей для оценки состояния здоровья полости рта у детей, поскольку к этому времени у них уже сформированы почти все постоянные зубы. Результаты исследования показывают, что средний показатель тяжести кариеса в Латвии составляет 2,5 зуба, что более чем в два раза выше среднего показателя по Европе. Исследователи стоматологического института отмечают, что эти данные свидетельствуют о серьезной проблеме общественного здоровья. В то же время признаки кариеса выявлены у 98,5% детей, что означает, что почти у всех детей этого возраста уже наблюдаются признаки повреждения зубов. Более быстрое повышение минимальной зарплаты может создать риски для отраслей с низкой добавленной стоимостью, особенно в регионах, подчеркивают организации работодателей, комментируя предложение Союза свободных профсоюзов Латвии повысить минимальную зарплату в 2027 году как минимум на 55 евро, до 835 евро в месяц. Председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Катрина Зариня отметила, что в идеале рост зарплат должен следовать за ростом производительности. Если зарплата растет быстрее, чем объем произведенной продукции или эффективность, предприятие теряет конкурентоспособность как на внутреннем, так и на экспортном рынке, подчеркнула Зариня. Гендиректор Конфедерации работодателей Латвии Каспар Горкш напомнил, что в конце 2024 года было заключено трехстороннее соглашение, которое предусматривает, что в 2027 году минимальная зарплата должна составлять 820 евро в месяц. Горкш согласен с тем, что более резкий рост минимальной зарплаты, за которым последует пересмотр всей шкалы зарплат, может создать существенные риски для экономики. Усилится давление на издержки предприятий, возрастет риск безработицы и снизится конкурентоспособность. Депутаты Европейского парламента от трех стран Балтии, Польши и Румынии в совместном письме призывают Европейскую комиссию срочно оказать финансовую поддержку малым и средним предприятиям, туристической отрасли и самоуправлением на восточной границе Европейского союза, которая страдает от повторяющихся залетов дронов и гибридных угроз. В письме, направленном председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и ряду других высокопоставленных лиц, подчеркивается, что инциденты с дронами затрагивают экономику несколько
нескольких приграничных стран-членов ЕС. Депутаты отмечают, что представители туристического бизнеса сообщают о массовой отмене бронирований. Инвестиционные решения откладываются, а многие предприятия рискуют прекратить деятельность. Особенно сильно пострадали такие регионы, как Латгале в Латвии или Добруджа в Румынии. По оценкам отрасли, только в Латгале с серьезными проблемами могут столкнуться до 500 предприятий, отмечают европарламентарии. Они призывают Еврокомиссию использовать резервы текущего бюджета ЕС, направляя поддержку непосредственно тем регионам, самоуправлениям и предприятиям в приграничье, которые уже несут экономические убытки. В Саукарском крае жителей и отдыхающих предупредили о возможном появлении бурого медведя в районе Звейниекцемса, недалеко от кемпинга Юраспреде. Муниципальная полиция призывает временно отказаться от прогулок по этой территории до выяснения местонахождения животного. По информации самоуправления, сообщение о хищнике поступило в муниципальную полицию.

полицию, после чего власти распространили официальное предупреждение. Жители и туристов просят без необходимости не посещать окрестности кемпинга и соблюдать повышенную осторожность. За последний год количество веганских продуктов на полках латвийских магазинов сократилось примерно на 4,5%, свидетельствуют результаты исследования Ассоциации «Свобода животных». Наибольшее снижение ассортимента зафиксировано в категории десертов – минус 16,5%, а также в сегменте заменителей мяса, рыбы и морепродуктов – минус 10%. При этом доступность растительных альтернатив молочным продуктам, а также готовых блюд и пищевых добавок в целом осталась стабильной. Отдельное внимание исследование уделило ценам. Самое дешевое растительное молоко в Латвии стоит в среднем 1 евро 73 цента за литр, тогда как коровье – около 68 центов за литр. Растительный йогурт в среднем в 4,5 раза дороже классического. В категории заменителей мяса разница еще больше. Так, овощные вареные колбаски могут стоить до 10 раз дороже самых дешевых мясных аналогов. В целом исследование отмечает, что растительные альтернативы в торговых сетях Латвии по-прежнему остаются заметно дороже продуктов животного происхождения. Шестой год подряд первое место в рейтинге ассортимента веганских продуктов занимает Риме, на втором месте Максима, на третьем Лидл. Состояние здоровья подрастающего поколения в Латвии вызывает серьезные опасения, заявил почетный доктор Латвийской академии наук Петерис Апинис. Примерно треть детей в Латвии к 18 годам имеют лишний вес, отметил специалист. Он подчеркивает, что избыточные килограммы в подростковом возрасте запускают цепочку долгосрочных проблем, которые напрямую ограничивают будущее молодых людей. Одной из главных причин сложившейся ситуации Апинис называет дефицит движения в учебных заведениях. Латвийская система образования пока не в силах гарантировать детям регулярные нагрузки. Для сравнения доктор приводит пример Норвегии и Швеции, где стандартом считается минимум 1 час полноценной активности в день, желательно под открытым небом. Внедрение подобного подхода могло бы коренным образом изменить показатели здоровья нации. «Если бы мы смогли это обеспечить, наши дети были бы гораздо здоровее», – резюмировал Апинис. Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны-кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении. Министерство внутренних дел предложит правительству продлить усиленный режим охраны границы в Лудзенском, Красловском, Ауждоговском и Розыкненском краях, а также в Даугавпилсе до 31 декабря этого года. Как указывает МВД, в регионах на восточной границе сохраняются повышенные риски для безопасности, в первую очередь попытки незаконного пересечения границы. В этом отношении наибольшее миграционное давление по-прежнему оказывается на латвийско-белорусскую границу. Кроме того, сохраняется вероятность гибридных угроз и провокационных действий, а также риски контрабанды и других видов трансграничной преступности. Чтобы не допустить проникновения в страну в предназначенных для этого местах и пресечь попытки незаконного пересечения границы, необходимо продлить охрану границы в усиленном режиме, считает МВД. В настоящее время усиленный режим действует до 30 июня. Как сообщалось, в этом году предотвращено уже 6362 случая незаконного пересечения границы. В прошлом году государственная пограничная охрана пресекла попытки 12 046 человек незаконно пересечь белорусско-латвийскую границу.
Через 15 лет в Латвии, по данным аналитического центра ЛАСЕР, останется 1 миллион 600 тысяч жителей. Без притока иммигрантов экономическое развитие страны станет невозможным, считает президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис. В последующие годы Латвия ежегодно будет терять около 18 тысяч жителей. Это население небольшого города, например, Цесиса или Тукумса, подчеркнул Ростовскис. Экономическое развитие возможно только при высокой рождаемости. Если рождаемость низкая, нужна иммиграция. При сокращении населения экономика не может развиваться. Это надо понять всем. Будет стагнация или падение. И мы, как общество, не сможем оплачивать социальные нужды и инфраструктуру, подчеркнул глава Латвийской торгово-промышленной палаты. По его мнению, решение надо принимать на общественно-политическом уровне. Нам нужна умно организованная иммиграция. И надо понимать, что за таких людей уже идет сильная борьба. И она будет только ужесточаться. Во всем западном мире рождаемость падает. В очень сложной ситуации также Китай и Япония, заявил Ростовскис. Он подчеркнул, что процесс нужно организовывать с умом, учитывая ошибки других стран. В воскресенье 28 июня в Латвии ожидается переменная облачность без осадков. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на побережье до плюс 35 в центральных регионах страны. Будет дуть преимущественно южный ветер до 4-5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 31 до плюс 34 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Подвергшаяся критике министра внутренних дел Яниса Домбровой, руководитель отдела управления по делам гражданства и миграции по размещению соискателей убежища Анжелика Алика со следующей недели больше не будет руководить центром по размещению соискателей убежища Муцинеки, но продолжит работу в управлении на другой должности. С 29 июня работу начнет новый руководитель центра Муцинеки, который будет также исполнять обязанности руководителя отдела по размещению соискателей убежища. Имя нового руководителя пока не разглашается. Домброва ранее заявлял, что перед праздниками в центре Муцинеки дважды возникали беспорядки и пришлось привлекать спецподразделения госполиции, чтобы остановить эскалацию взаимных конфликтов. Домброва также ожидает, что руководство управления по делам гражданства и миграции сможет продемонстрировать достаточный прогресс в выдворении иммигрантов, которые попали в Латвию нелегально. В Латвии объявлено предупреждение оранжевого уровня в связи с сильной жарой, которая ожидается в ближайшие несколько дней, сообщили в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии. В воскресенье и понедельник на большей части территории Латвии ожидается сильная жара. Воздух прогреется до +31, +35 градусов. Как говорится в предупреждении, жара создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Во время очень сильной жары риск ухудшения здоровья возрастает для широкого круга людей, особенно пожилых, младенцев, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями. В жаркую погоду необходимо пить больше жидкости, чем обычно, ночью проветривать помещения, а днем закрывать шторы или жалюзи. Не рекомендуется длительное время находиться под прямыми солнечными лучами. Следует избегать продолжительных физических нагрузок, а также выбирать легкую, светлую и хорошо пропускающую воздух одежду. Во время очень сильной жары больше людей, чем обычно, отправляются отдыхать к водоемам, что повышает риск несчастных случаев. Перегревшемуся человеку нельзя резко заходить в холодную воду. Резкая смена температуры может вызвать нарушение сердечного ритма и привести к внезапной смерти. В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведке и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях. Согласно данным опроса банка «Цитаделла», рост расходов на продовольствие и транспорт по-прежнему вызывает наибольшие опасения у жителей Латвии. 66% опрошенных больше всего беспокоит рост цен на продукты питания, а 65% отмечают опасения по поводу увеличения расходов на топливо и транспорт. При этом 59% респондентов тревожит рост цен на коммунальные услуги, включая расходы на электроэнергию и отопление. Сравнительно реже в качестве существенного риска жители называют увеличение расходов на финансирование жилья или досуга. 23% респондентов заявили, что их беспокоит увеличение арендных платежей или выплат по кредитам, а 13% опасаются подорожания отдыха и развлечений. 4% опрошенных заявили, что рост цен ни в одной из категорий их не волнует. Данные опроса показывают, что опасения жителей по поводу роста цен существенно различаются в разных возрастных группах. Молодежь в возрасте от 18 до 29 лет больше всего волнуют цены на продукты питания. Для жителей трудоспособного возраста в группах 30-39 и 40-49 лет особенно актуальны расходы на личный транспорт. А в группе 60-74 лет большую часть населения беспокоит рост цен на лекарства и медицинские услуги. Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту хакерской кибератаки на Latvijas Valsts Meži, в ходе которой злоумышленнику удалось взломать IT-системы компании и получить контроль над данными. Ответственность за кибератаку взяла на себя иностранная группа, занимающаяся кибератаками с целью вымогательства и ранее совершавшая аналогичные действия против компаний и государственных учреждений в других странах. Об этом сообщило подразделение по предотвращению киберинцидентов ЦРТЛВ. Зная, что злоумышленник допустил утечку данных компании, полученных в результате атаки, ЦРТЛВ также проводит детальный анализ утекшей информации для выявления возможных дополнительных угроз. В настоящее время специалисты Latvijas Valsts Meži постепенно восстанавливают работу внутренних IT-систем компании, чтобы обеспечить непрерывность хозяйственной деятельности, сообщил представитель компании Марис Кузьмин. Он также отметил, что часть систем уже доступна для работы, а затем последует восстановление систем, необходимых для связи с партнерами и клиентами. Также возобновлена работа приложений LVM Geo и

один из основных показателей для оценки состояния здоровья полости рта у детей, поскольку к этому времени у них уже сформированы почти все постоянные зубы. Результаты исследования показывают, что средний показатель тяжести кариеса в Латвии составляет 2,5 зуба, что более чем в 2 раза выше среднего показателя по Европе. Исследователи стоматологического института отмечают, что эти данные свидетельствуют о серьезной проблеме общественного здоровья. В то же время признаки кариеса выявлены у 98,5% детей, что означает, что почти у всех детей этого возраста уже наблюдаются признаки повреждения зубов. Более быстрое повышение минимальной зарплаты может создать риски для отраслей с низкой добавленной стоимостью, особенно в регионах, подчеркивают организации работодателей, комментируя предложение Союза свободных профсоюзов Латвии повысить минимальную зарплату в 2027 году как минимум на 55 евро, до 835 евро в месяц. Председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Катрина Зариня отметила, что в идеале рост зарплат должен следовать за ростом производительности. Если зарплата растет быстрее, чем объем произведенной продукции или эффективность, предприятие теряет конкурентоспособность как на внутреннем, так и на экспортном рынке, подчеркнула Зариня. Гендиректор Конфедерации работодателей Латвии Каспар Горкшс напомнил, что в конце 2024 года было заключено 3-стороннее соглашение, которое предусматривает, что в 2027 году минимальная зарплата должна составлять 820 евро в месяц. Горкшс согласен с тем, что более резкий рост минимальной зарплаты, за которым последует пересмотр всей шкалы зарплат, может создать существенные риски для экономики. Усилится давление на издержки предприятий, растет риск безработицы и снизится конкурентоспособность. Депутаты Европейского парламента от 3 стран Балтии, Польши и Румынии в совместном письме призывают Европейскую комиссию срочно оказать финансовую поддержку малым и средним предприятиям, туристической отрасли и самоуправлением на восточной границе Европейского Союза, которая страдает от повторяющихся залетов дронов и гибридных угроз. В письме, направленном председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и ряду других высокопоставленных лиц, подчеркивается, что инциденты с дронами затрагивают экономику нескольких приграничных стран-членов ЕС. Депутаты отмечают, что представители туристического бизнеса сообщают о массовой отмене бронирований, инвестиционные решения откладываются, а многие предприятия рискуют прекратить деятельность. Особенно сильно пострадали такие регионы, как Латгале в Латвии или Добруджа в Румынии. По оценкам отрасли, только в Латгале серьезными проблемами могут столкнуться до 500 предприятий, отмечают европарламентарии. Они призывают Еврокомиссию использовать резервы текущего бюджета ЕС, направляя поддержку непосредственно тем регионам, самоуправлениям и предприятиям в приграничье, которые уже несут экономические убытки. В Саукрасском крае жителей и отдыхающих предупредили о возможном появлении бурого медведя в районе Звейниекцемса, недалеко от кемпинга Юраспреде. Муниципальная полиция призывает временно отказаться от прогулок по этой территории до выяснения местонахождения животного. По информации самоуправления, сообщение о хищнике поступило в муниципальную полицию, после чего власти распространили официальное предупреждение. Жителей и туристов просят без необходимости не посещать окрестности кемпинга и соблюдать повышенную осторожность. За последний год количество веганских продуктов на полках латвийских магазинов сократилось примерно на 4,5%, свидетельствуют результаты исследования Ассоциации «Свобода животных». Наибольшее снижение ассортимента зафиксировано в категории десертов – минус 16,5%, а также в сегменте заменителей мяса, рыбы и морепродуктов – минус 10%. При этом доступность растительных альтернатив молочным продуктам, а также готовых блюд и пищевых добавок в целом осталась стабильной. Отдельное внимание исследование уделило ценам. Самое дешевое растительное молоко в Латвии стоит в среднем 1 евро 73 цента за литр, тогда как коровье – около 68 центов за литр. Растительный йогурт в среднем в 4,5 раза дороже классического. В категории заменителей мяса разница еще больше. Так, овощные вареные колбаски могут стоить до 10 раз дороже самых дешевых мясных аналогов. В целом исследование отмечает, что растительные альтернативы в торговых сетях Латвии по-прежнему остаются заметно дороже продуктов животного происхождения. 6-й год подряд первое место в рейтинге ассортимента веганских продуктов занимает Риме, на 2-м месте Максима, на 3-м Лидл. Состояние здоровья подрастающего поколения в Латвии вызывает серьезные

серьезные опасения, заявил почетный доктор Латвийской академии наук Петерис Апинис. Примерно треть детей в Латвии к 18 годам имеют лишний вес, отметил специалист. Он подчеркивает, что избыточные килограммы в подростковом возрасте запускают цепочку долгосрочных проблем, которые напрямую ограничивают будущее молодых людей. Одной из главных причин сложившейся ситуации Апинис называет дефицит движения в учебных заведениях. Латвийская система образования пока не в силах гарантировать детям регулярные нагрузки. Для сравнения доктор приводит пример Норвегии и Швеции, где стандартом считается минимум 1 час полноценной активности в день, желательно под открытым небом. Внедрение подобного подхода могло бы коренным образом изменить показатели здоровья нации. «Если бы мы смогли это обеспечить, наши дети были бы гораздо здоровее», – резюмировал Апинис. Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны-кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении. Министерство внутренних дел предложит правительству продлить усиленный режим охраны границы в Лудзенском, Красловском, Ауждоговском и Рызакненском краях, а также в Даугавпилсе до 31 декабря этого года. Как указывает МВД, в регионах на восточной границе сохраняются повышенные риски для безопасности, в первую очередь попытки незаконного пересечения границы. В этом отношении наибольшее миграционное давление по-прежнему оказывается на латвийско-белорусскую границу. Кроме того, сохраняется вероятность гибридных угроз и провокационных действий, а также риски контрабанды и других видов трансграничной преступности. Чтобы не допустить проникновения в страну в предназначенных для этого местах и пресечь попытки незаконного пересечения границы, необходимо продлить охрану границы в усиленном режиме, считает МВД. В настоящее время усиленный режим действует до 30 июня. Как сообщалось, в этом году предотвращено уже 6362 случая незаконного пересечения границы. В прошлом году государственная пограничная охрана пресекла попытки 12 046 человек незаконно пересечь белорусско-латвийскую границу. Через 15 лет в Латвии, по данным аналитического центра ЛАСР, останется 1 миллион 600 тысяч жителей. Без притока иммигрантов экономическое развитие страны станет невозможным, считает президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис. В последующие годы Латвия ежегодно будет терять около 18 тысяч жителей. Это население небольшого города, например, Цесиса или Тукумса, подчеркнул Ростовскис. Экономическое развитие возможно только при высокой рождаемости. Если рождаемость низкая, нужна эмиграция. При сокращении населения экономика не может развиваться. Это надо понять всем. Будет стагнация или падение. И мы, как общество, не сможем оплачивать социальные нужды и инфраструктуру, подчеркнул глава Латвийской торгово-промышленной палаты. По его мнению, решение надо принимать на общественно-политическом уровне. Нам нужна умно организованная эмиграция. И надо понимать, что за таких людей уже идет сильная борьба. И она будет только ужесточаться. Во всем западном мире рождаемость падает. В очень сложной ситуации также Китай и Япония, заявил Ростовскис. Он подчеркнул, что процесс нужно организовывать с умом, учитывая ошибки других стран. Подвергшаяся критике министра внутренних дел Яниса Домбровы, руководитель отдела управления по делам гражданства и миграции по размещению соискателя убежища Анжелика Алика, со следующей недели больше не будет руководить центром по размещению соискателя убежища Муцинеки, но продолжит работу в управлении на другой должности. С 29 июня работу начнет новый руководитель центра Муцинеки, который будет также исполнять обязанности руководителя отдела по размещению соискателя убежища. Имя нового руководителя
руководителя пока не разглашается. Домброва ранее заявлял, что перед праздниками в центре Мусинейки дважды возникали беспорядки и пришлось привлекать спецподразделения госполиции, чтобы остановить эскалацию взаимных конфликтов. Домброва также ожидает, что руководство управления по делам гражданства и миграции сможет продемонстрировать достаточный прогресс в выдворении иммигрантов, которые попали в Латвию нелегально. В Латвии объявлено предупреждение оранжевого уровня в связи с сильной жарой, которая ожидается в ближайшие несколько дней, сообщили в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии. В воскресенье и понедельник на большей части территории Латвии ожидается сильная жара. Воздух прогреется до плюс 31, плюс 35 градусов. Как говорится в предупреждении, жара создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Во время очень сильной жары риск ухудшения здоровья возрастает для широкого круга людей, особенно пожилых, младенцев, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями. В жаркую погоду необходимо пить больше жидкости, чем обычно, ночью проветривать помещения, а днем закрывать шторы или жалюзи. Не рекомендуется длительное время находиться под прямыми солнечными лучами. Следует избегать продолжительных физических нагрузок, а также выбирать легкую, светлую и хорошо пропускающую воздух одежду. Во время очень сильной жары больше людей, чем обычно, отправляются отдыхать к водоемам, что повышает риск несчастных случаев. Перегревшемуся человеку нельзя резко заходить в холодную воду. Резкая смена температуры может вызвать нарушение сердечного ритма и привести к внезапной смерти. В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведки и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях. Согласно данным опроса банка «Цитаделла», рост расходов на продовольствие и транспорт по-прежнему вызывает наибольшие опасения у жителей Латвии. 66% опрошенных больше всего беспокоит рост цен на продукты питания, а 65% отмечают опасения по поводу увеличения расходов на топливо и транспорт. При этом 59% респондентов тревожит рост цен на коммунальные услуги, включая расходы на электроэнергию и отопление. Сравнительно реже в качестве существенного риска жители называют увеличение расходов на финансирование жилья или досуга. 23% респондентов заявили, что их беспокоит увеличение арендных платежей или выплат по кредитам, а 13% опасаются подорожания отдыха и развлечений. 4% опрошенных заявили, что рост цен ни в одной из категорий их не волнует. Данные опроса показывают, что опасения жителей по поводу роста цен существенно различаются в разных возрастных группах. Молодежь в возрасте от 18 до 29 лет больше всего волнуют цены на продукты питания. Для жителей трудоспособного возраста в группах 30-39 и 40-49 лет особенно актуальны расходы на личный транспорт. А в группе 60-74 лет большую часть населения беспокоит рост цен на лекарства и медицинские услуги. Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту хакерской кибератаки на Latvijas Valsts Meži, в ходе которой злоумышленнику удалось взломать IT-системы компании и получить контроль над данными. Ответственность за кибератаку взяла на себя иностранная группа, занимающаяся кибератаками с целью вымогательства и ранее совершавшая аналогичные действия против компаний и государственных учреждений в других странах. Об этом сообщило подразделение по предотвращению киберинцидентов ЦРТЛВ.
Зная, что злоумышленник допустил утечку данных компании, полученных в результате атаки, ЦРТЛВ также проводит детальный анализ утекшей информации для выявления возможных дополнительных угроз. В настоящее время специалисты Latvia Svalts Meži постепенно восстанавливают работу внутренних IT-систем компании, чтобы обеспечить непрерывность хозяйственной деятельности, сообщил представитель компании Марис Кузьмин. Он также отметил, что часть систем уже доступна для работы, а затем последует восстановление систем, необходимых для связи с партнерами и клиентами. Также возобновлена работа приложений LVM Geo и Madness, которыми пользуются отдыхающие, охотники и работники лесной отрасли. В Латвии у 72% детей в возрасте 12 лет выявлено как минимум одно глубокое кариозное поражение постоянных зубов, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом стоматологии Рижского университета Страдания. Как сообщил представитель института Ритварс Подзинш, в исследовании анализировалось состояние полости зубов у 12-летних детей с использованием международно признанного индекса КПУ, который показывает количество поврежденных, удаленных или пломбированных зубов. Этот возраст используется как один из основных показателей для оценки состояния здоровья полости рта у детей, поскольку к этому времени у них уже сформированы почти все постоянные зубы. Результаты исследования показывают, что средний показатель тяжести кариеса в Латвии составляет 2,5 зуба, что более чем в два раза выше среднего показателя по Европе. Исследователи стоматологического института отмечают, что эти данные свидетельствуют о серьезной проблеме общественного здоровья. В то же время признаки кариеса выявлены у 98,5% детей, что означает, что почти у всех детей этого возраста уже наблюдаются признаки повреждения зубов. Более быстрое повышение минимальной зарплаты может создать риски для отраслей с низкой добавленной стоимостью, особенно в регионах, подчеркивают организации работодателей, комментируя предложение Союза свободных профсоюзов Латвии повысить минимальную зарплату в 2027 году как минимум на 55 евро до 835 евро в месяц. Председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Катрина Зариня отметила, что в идеале рост зарплат должен следовать за ростом производительности. Если зарплата растет быстрее, чем объем произведенной продукции или эффективность, предприятие теряет конкурентоспособность как на внутреннем, так и на экспортном рынке, подчеркнула Зариня. Гендиректор Конфедерации работодателей Латвии Каспар Горкш напомнил, что в конце 2024 года было заключено трехстороннее соглашение, которое предусматривает, что в 2027 году минимальная зарплата должна составлять 820 евро в месяц. Горкш согласен с тем, что более резкий рост минимальной зарплаты, за которым последует пересмотр всей шкалы зарплат, может создать существенные риски для экономики. Усилится давление на издержки предприятий, возрастет риск безработицы и снизится конкурентоспособность. Депутаты Европейского парламента от трех стран Балтии, Польши и Румынии в совместном письме призывают Европейскую комиссию срочно оказать финансовую поддержку малым и средним предприятиям, туристической отрасли и самоуправлением на восточной границе Европейского Союза, которая страдает от повторяющихся залетов дронов и гибридных угроз. В письме, направленном председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и ряду других высокопоставленных лиц, подчеркивается, что инциденты с дронами затрагивают экономику нескольких приграничных стран-членов ЕС. Депутаты отмечают, что представители туристического бизнеса сообщают о массовой отмене бронирований, инвестиционные решения откладываются, а многие предприятия рискуют прекратить деятельность. Особенно сильно пострадали такие регионы, как Латгале в Латвии или Добруджа в Румынии. По оценкам отрасли, только в Латгале с серьезными проблемами могут столкнуться до 500 предприятий, отмечают европарламентарии. Они призывают Еврокомиссию использовать резервы текущего бюджета ЕС, направляя поддержку непосредственно тем регионам, самоуправлениям и предприятиям в приграничье, которые уже несут экономические убытки. В Саукрасском крае жители и отдыхающих предупредили о возможном появлении бурого медведя в районе Звейниекцемса, недалеко от кемпинга Юраспреде. Муниципальная полиция призывает временно отказаться от прогулок по этой территории до выяснения местонахождения животного. По информации самоуправления, сообщение о хищнике поступило в муниципальную полицию, после чего власти распространили официальное предупреждение. Жители и туристов просят без необходимости не посещать окрестности кемпинга и соблюдать повышенную осторожность.
За последний год количество веганских продуктов на полках латвийских магазинов сократилось примерно на 4,5%, свидетельствуют результаты исследования ассоциации «Свобода животных». Наибольшее снижение ассортимента зафиксировано в категории десертов – минус 16,5%, а также в сегменте заменителей мяса, рыбы и морепродуктов – минус 10%. При этом доступность растительных альтернатив молочным продуктам, а также готовых блюд и пищевых добавок в целом осталась стабильной. Отдельное внимание исследование уделило ценам. Самое дешевое растительное молоко в Латвии стоит в среднем 1 евро 73 цента за литр, тогда как коровье – около 68 центов за литр. Растительный йогурт в среднем в 4,5 раза дороже классического. В категории заменителей мяса разница еще больше. Так, овощные вареные колбаски могут стоить до 10 раз дороже самых дешевых мясных аналогов. В целом исследование отмечает, что растительные альтернативы в торговых сетях Латвии по-прежнему остаются заметно дороже продуктов животного происхождения. Шестой год подряд первое место в рейтинге ассортимента веганских продуктов занимает Риме, на втором месте Максима, на третьем Лидл. Состояние здоровья подрастающего поколения в Латвии вызывает серьезные опасения, заявил почетный доктор Латвийской академии наук Петерис Апинис. Примерно треть детей в Латвии к 18 годам имеют лишний вес, отметил специалист. Он подчеркивает, что избыточные килограммы в подростковом возрасте запускают цепочку долгосрочных проблем, которые напрямую ограничивают будущее молодых людей. Одной из главных причин сложившейся ситуации Апинис называет дефицит движения в учебных заведениях. Латвийская система образования пока не в силах гарантировать детям регулярные нагрузки. Для сравнения доктор приводит пример Норвегии и Швеции, где стандартом считается минимум 1 час полноценной активности в день, желательно под открытым небом. Внедрение подобного подхода могло бы коренным образом изменить показатели здоровья нации. «Если бы мы смогли это обеспечить, наши дети были бы гораздо здоровее», – резюмировал Апинис. Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны-кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении. Министерство внутренних дел предложит правительству продлить усиленный режим охраны границы в Лудзенском, Красловском, Ауждогговском и Рызакненском краях, а также в Даугавпилсе до 31 декабря этого года. Как указывает МВД, в регионах на восточной границе сохраняются повышенные риски для безопасности, в первую очередь попытки незаконного пересечения границы. В этом отношении наибольшее миграционное давление по-прежнему оказывается на латвийско-белорусскую границу. Кроме того, сохраняется вероятность гибридных угроз и провокационных действий, а также риски контрабанды и других видов трансграничной преступности. Чтобы не допустить проникновения в страну в предназначенных для этого местах и пресечь попытки незаконного пересечения границы, необходимо продлить охрану границы в усиленном режиме, считает МВД. В настоящее время усиленный режим действует до 30 июня. Как сообщалось, в этом году предотвращено уже 6362 случая незаконного пересечения границы. В прошлом году государственная пограничная охрана пресекла попытки 12 046 человек незаконно пересечь белорусско-латвийскую границу. Через 15 лет в Латвии, по данным аналитического центра ЛАСР, останется 1 миллион 600 тысяч жителей. Без притока иммигрантов экономическое развитие страны станет невозможным, считает президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис. В последующие годы Латвия ежегодно будет терять около 18 тысяч жителей. Это население небольшого города, например, Цесиса или Тукумса, подчеркнул Ростовскис. Экономическое развитие возможно только при высокой рождаемости.
росте. Если рождаемость низкая, нужна эмиграция. При сокращении населения экономика не может развиваться. Это надо понять всем. Будет стагнация или падение, и мы как общество не сможем оплачивать социальные нужды и инфраструктуру, подчеркнул глава Латвийской торгово-промышленной палаты. По его мнению, решение надо принимать на общественно-политическом уровне. Нам нужна умно организованная эмиграция. И надо понимать, что за таких людей уже идет сильная борьба. И она будет только ужесточаться. Во всем западном мире рождаемость падает. В очень сложной ситуации также Китай и Япония, заявил Ростовскис. Он подчеркнул, что процесс нужно организовывать с умом, учитывая ошибки других стран. В воскресенье 28 июня в Латвии ожидается переменная облачность без осадков. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на побережье до плюс 35 в центральных регионах страны. Будет дуть преимущественно южный ветер до 4-5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 31 до плюс 34 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Реклама на Радио Мелодия.

Над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Мелодия. Радио Мелодия.
1: Let's go.

Над янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Открывая острова на радио Мелодия.
1: Лусон. Остров Лусон в северной части архипелага Филиппины признан одним из самых удивительных мест на планете. Дело в том, что на нем находится озеро, в котором есть остров, на котором есть еще одно озеро, а в нем еще один маленький островок. Этакая матрешка. Большое озеро Тааль на острове Лусон образовалось в результате извержения одноименного вулкана несколько сотен тысячелетий назад. Его кратер обрушился, образовав своего рода чашу, где скопилась вода, и получилось озеро. В результате последующей вулканической активности посреди озера вырос еще один остров с кратером, который тоже заполнился водой. А посреди этого озерца вылез совсем небольшой по меркам земного шара островок, который назвали Вулкан Пойнт. В наше время Лусон, Тааль и Вулкан Пойнт – популярная туристическая достопримечательность и зона продолжающейся вулканической активности. В начале 2020 года, например, во время извержения вулкана Тааль, одноименное озеро испарилось, а население окрестных деревень пришлось эвакуировать. Впрочем, через пару месяцев из-за проливных дождей озеро образовалось снова, а любопытные туристы опять потянулись любоваться красотами необычного острова Матрешки.
0: Открывая острова на радио «Мелодия».

над Янтарным берегом. 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. Līdz 29. jūnijam. Biezpienas ieriņš Kārums. Dažādi veidi. 45 grami. 29 centi. Ar paldies karti saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami. 49 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi. 330 ml. 49 centi. Maxima.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Крикет. В каждой стране есть определенные виды спортивных игр, к которым относятся с особенным трепетом и уважением. В Великобритании это крикет. Эта игра уходит корнями в далекое прошлое и представляет собой целую систему ценностей и принципов спортивной этики, которые стали для англичан мерилом порядочности и основами подобающего поведения. Крикет зародился предположительно в 16 веке на юго-востоке Великобритании. Местные пастухи, присматривая за стадами овец, развлекались игрой в мяч с помощью изогнутой палки, которой запирали ворота пастбища. Благодаря овцам трава была настолько короткой, что по ней можно было с легкостью катать мяч, сделанный из овечьей шерсти и ветоши. Постепенно игра становилась все популярнее. Дошло даже до того, что некоторых увлеченных игроков пришлось штрафовать, поскольку ради крикета они пропускали поход в церковь. Матчи по крикету часто длятся не один день. Зрители, знакомые с этой особенностью, основательно запасаются едой. Впрочем, даже самые подготовленные из них остались голодными в 1939 году. Именно тогда состоялся самый длинный матч по крикету между Англией и Южной Африкой. Звучит невероятно, но после 14 дней игра закончилась ничьей, поскольку корабль англичан должен был отплывать домой, и матч пришлось просто остановить.
1: Избранные удовольствия на радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Фриттата. Итальянское блюдо фриттата представляет собой нечто среднее между омлетом и запеканкой. Готовится оно из яиц, овощей, сыра, колбасы или мяса, иногда с добавлением макарон. Название фриттата происходит от слова «фритто», которое переводится с итальянского как «жареный». Изначально это имя относилось к любому варианту приготовления яиц, включая жареные яйца и традиционный омлет. Кстати, именно с омлетом в других странах отождествляли фриттату вплоть до середины 20 века. На самом же деле итальянские повара выделяют 4 основных отличия одного блюда от другого. Во-первых, для приготовления фриттаты помимо яиц всегда используются дополнительные ингредиенты, которых в омлете может и не быть. Во-вторых, по времени фриттата готовится дольше, около 15 минут на медленном огне. В-третьих, продукты в процессе жарки не перемешиваются. Для того, чтобы все они приготовились, блюдо накрывается крышкой или же просто переворачивается целиком. Четвертое отличие фриттаты от омлета состоит в том, как они подаются на стол. И если омлет традиционно преподносится гостю целиком, то фриттата разрезается на порции и делится между всеми присутствующими.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери. Джипси Кингс. Билеты bilishuservice.lv.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
5: Wow!
4: No 24. līdz 29. jūnijam. Jaunie kartupeļi – 69 centi kilogramā. Maltā kafija Jākobs Kronung – 500 gramu – 6,99 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība – Gourmet Gold. 6 veidi – 85 grami – 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maxima.
1: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты – Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
0: Реклама на Радио Мелодия.

над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: You.
1: Мегаполисы мира. На радио Мелодия.
2: Сингапур.
3: Театр начинается с вешалки, а страна с аэропорта. Если, прилетая в иной аэропорт, первое, что хочется сделать, это улететь обратно, то по прилету в сингапурский Чанги сразу попадаешь в ауру спокойствия и комфорта. И единственное, чего хочется – остаться в этой стране навсегда. Несмотря на свои крохотные размеры, Сингапур впереди планеты всей по множеству вопросов – образованию, безопасности, возможностям для бизнеса, качеству жизни и многому другому. Во многом своим благополучием Сингапур обязан строгим законам и высоким штрафам. Этот город-государство даже в шутку называют «Fine City», что с английского можно перевести и как «прекрасный город», и как «город штрафов». Здесь нельзя курить, мусорить и даже есть в неположенных местах. Например, перекусить в общественном транспорте не получится. Штраф прилетит и за подключение к чужому Wi-Fi или непристегнутый ремень, а за превышение скорости могут и в тюрьму посадить. Основная масса заключенных в местных тюрьмах, кстати, именно нарушители правил дорожного движения. Остальные преступления сведены к минимуму. За порядком в городе следят сотни тысяч камер, а полицейских почти не видно. Гулять по улицам здесь можно спокойно и днем, и ночью. Да и оставленные или забытые вещи никто не возьмет. Это, кстати, породило интересное явление под названием «чоп». На местном диалекте это слово означает буквально «занять место на фудкорте с помощью салфеток и других предметов». То есть, если занять столик, положив на него пачку салфеток, зонтик или любой другой малоценный предмет, можно быть уверенным, что не только место никто не займет, но и предмет может пролежать так до конца дня, его тоже никто не заберет, даже если вокруг толпа и больше сидеть негде. Отдельное внимание власти страны уделяют здоровому образу жизни. Удивительно, но и здесь не обошлось без запретов и ограничений. Кальяны и электронные сигареты здесь, например, под полным запретом, а алкоголь нельзя купить после определенного часа. Впрочем, запретами политика ЗОЖ не ограничивается. Практически в каждом дворе есть тренажеры и беговые дорожки, пользоваться которыми можно совершенно бесплатно. А еще в стране регулярно проходят разного рода марафоны по здоровому образу жизни, по результатам которых можно выиграть ценные призы. Все это в сочетании с общей атмосферой комфорта и спокойствия в стране за довольно короткий срок привело к очень неплохим результатам. Жители Сингапура могут похвастаться одним из самых высоких показателей продолжительности жизни в мире. В среднем люди в этой стране живут 83 года. Те, кто близко знаком с этим городом-государством, говорят, что Сингапур не идеален, зато он живой и для кого-то лучшее место для жизни.
1: Мегаполисы мира. На радио

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Mans jau vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksimā ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Biezpiens Valmiera 5 vai 9%, 180 gramu 75 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line 1 kg 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Maksimā.
2: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelis.lv.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Реклама на Радио Мелодия.

над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билетсервис».
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
4: Реклама на радио «Мелодия».

0: «Улицы мира» на радио «Мелодия». Унтер ден Линден. Расположенный в центре Берлина, бульвар под названием Унтер ден Линден является одной из самых известных улиц немецкой столицы. Свое романтическое название, которое можно перевести как «под сенью лип», улица получила как раз благодаря украшающим ее деревьям. Липы были посажены на этой дороге в далеком 1647 году по приказу великого курфюрста Фридриха Вильгельма. Герцог Пруссии хотел сделать живописным путь, который он проделывал верхом, направляясь из дворца в свои охотничьи угодья. К сожалению, большинство деревьев, под ветвями которых когда-то проезжал Фридрих, были вырублены во время Второй мировой войны. Липы, которые мы можем увидеть сейчас, достаточно молодые. Они были посажены в 50-е годы прошлого века. На Унтер ден Линден расположено несколько достопримечательностей, отражающих историю Пруссии. Это и старейшее здание бульвара Арсенал Цейхгаус, и Берлинский кафедральный собор, и дворцы кронпринцев и принцесс, в настоящее время представляющие собой музей и гастрономический комплекс соответственно, и символ Германии и Берлина – Бранденбургские ворота. Единственные сохранившиеся городские ворота Берлина, изначально называвшиеся «Ворота мира», были построены по образцу парадного входа Акрополя в Афинах. С 1989 года Бранденбургские ворота, долгое время разделявшие Германию и Берлин, стали воплощением воссоединения страны.
1: Улицы мира на радио «Мелодия».

над Янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Особо важные персоны. На радио «Мелодия». Пако Рабанн. Модельера Пако Рабанна считают революционером в мире моды 60-х и человеком, определившим будущее безграничных возможностей. Сальвадор Дали называл его вторым гением Испании, а Коко Шанель – металлургом за любовь к нетипичным для моды материалам. Франциско Рабанеда и Куэрво, настоящее имя Пако Рабанна, родился в 1934 году в стране басков. Его мать работала главной портнихой в ателье знаменитого испанского модельера Кристобаля Баленсиаги. И именно работа матери определила жизненный путь Пако. Мама говорила: «Сын, в моде ты получишь полную свободу и волю. Помни одно, ты не имеешь права навредить женской красоте». И Пако всю жизнь стремился создавать такую моду для женщин, чтобы они были красивыми, сексуальными и оптимистичными. Когда Пако было 6 лет, семья переехала во Францию. Там будущий модельер изучал архитектуру, но по профессии в итоге не проработал ни дня, хотя полученные знания потом использовал при моделировании одежды. Дебют кутюрье состоялся в 1964 году, когда Рабанн представил свою первую полноценную коллекцию под названием «Манифест. 12 непригодных для носки платьев из современных материалов». Наряды из бумаги, пластика и металла на босоногих белых и, впервые в истории, темнокожих девушках демонстрировались под музыку. Опять же, впервые в истории. До этого дефиле проходили в тишине под комментарии ведущего. Свои модные эксперименты Пако Рабанн продолжил с другими материалами – кожей, перьями на липучках велкро, бетоном и стеклом. Неординарный подход к дизайну привлек к Рабанну таких же необычных клиенток. Среди них были галеристка Пегги Гугенхайм, актрисы Джейн Биркин и Брижит Бардо, певица Франсуаза Арди. Фирменные платья-кольчуги, в которых одевал Рабанн, по сей день остаются важной частью каждой коллекции модного дома Пако Рабанн. Модельер считается одним из главных лиц моды Space Age. И космос, как реальный, так и мистический, всегда был для него источником вдохновения. Рабанн называл себя немного ясновидящим и верил в реинкарнацию. Он на полном серьезе утверждал, что прожил уже 7 жизней и оценивал свой возраст примерно в 78 тысяч лет, за которые ему довелось несколько раз встретиться с пришельцами и минимум трижды с самим Богом. Правда, после этих и некоторых других откровений к модельеру приклеилось прозвище «Вако Пако», то есть «Сумасшедший Пако». Впрочем, критически воспринимать себя и осознавать свое место в мире – это ему не мешало. «Важно оставаться дерзким и радикальным. Творчество должно шокировать», — сказал как-то Пако Рабанн. В 80-х годах он, по его собственному признанию, уступил дорогу замечательным творцам вроде Жана Поля Готье и Тьерри Мюглера. А в 99-м окончательно ушел из моды и редко появлялся на публике. Но до сих пор самые известные дизайнеры и модельеры продолжают изучать и переосмыслять творческое наследие легендарного Пако Рабанна. Особо важные персоны. На радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо. Пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа Проспект 49. Приятные летние цены.
0: Реклама на радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Фриттата. Итальянское блюдо фриттата представляет собой нечто среднее между омлетом и запеканкой. Готовится оно из яиц, овощей, сыра, колбасы или мяса, иногда с добавлением макарон. Название фриттата происходит от слова «фритто», которое переводится с итальянского как «жареный». Изначально это имя относилось к любому варианту приготовления яиц, включая жареные яйца и традиционный омлет. Кстати, именно с омлетом в других странах отождествляли фриттату вплоть до середины 20 века. На самом же деле итальянские повара выделяют 4 основных отличия одного блюда от другого. Во-первых, для приготовления фриттаты помимо яиц всегда используются дополнительные ингредиенты, которых в омлете может и не быть. Во-вторых, по времени фриттата готовится дольше, около 15 минут на медленном огне. В-третьих, продукты в процессе жарки не перемешиваются. Для того, чтобы все они приготовились, блюдо накрывается крышкой или же просто переворачивается целиком. Четвертое отличие фриттаты от омлета состоит в том, как они подаются на стол. И если омлет традиционно преподносится гостю целиком, то фриттата разрезается на порции и делится между всеми присутствующими.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.
2: I know, if you could hear me, you would say, there are always two sides of the story. You're so right. Here's mine. I cannot live without you.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшоу-сервис ОВ.
0: Реклама на Радио Мелодия.

над Янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Летние предложения для уютного дома в Гентаро Мебелес. Только до 3 июля скидка 20% на прямые диваны и мягкие кровати. А матрас Nova Sleep Light 1,60 м со скидкой 77%. Всего за 199 евро. GentaroMebeles.lv.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Реклама на Радио Мелодия.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Пит Мондриан. Художник Пит Мондриан с детства проявлял незаурядные способности к рисованию. Родители всячески поощряли талант сына, и в 20 лет он уехал учиться в Амстердам. Ранние работы художника выполнены в стиле импрессионизма. Впрочем, прославило его совсем не это направление. Пита Мондриана принято считать одним из основателей абстрактной живописи. Сам он относил свое творчество к направлению, которое называл неопластицизм. Собственный стиль он использовал, обустраивая квартиру-студию на парижской Рю-де-Депар, что в районе Монпарнас. Эта студия стала для него чем-то большим, чем просто место для занятий живописью. Ее пространство было призвано сформулировать его взгляды на отношения между живописью и архитектурой в соответствии с правилами неопластицизма. Черный пол и белые стены образуют основной контраст. На стенах он рисует черные, желтые, красные и изредка синие прямоугольники. Мебель и все прочие предметы комнаты, выкрашенные в аналогичные цвета, занимают точное композиционно выверенное место. Собственные живописные работы Мондриана в миниатюре поддерживают линии и пятна композиции. Важное дополнение составляют три прямоугольных зеркала и два высоких мольберта – белый и черный. Примечательно, что их Мондриан не использовал по прямому назначению, а писал обычно на столе или на полу. Мольберт был для него просто композиционным элементом – черными линиями на фоне белой стены или белыми линиями на фоне черного пола. Творчество художника вдохновило один ювелирный дом на создание коллекции в духе его живописи. А модельер Ив Сен-Лоран в 1965 году разработал 6 коктейльных платьев, которые он назвал коллекцией Мондриана. Каждое из этих платьев имело очень простую форму, а цветовая гамма была белой, с черными линиями и цветными прямоугольниками. Квартира же Мондриана до сих пор будоражит умы дизайнеров интерьеров. Стиль жилища, декорированного красным, синим и желтым цветами, с использованием бесконечных квадратов, прямоугольников и четких линий, сегодня называют стилем Мондриана. Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
4: Прежнего.
5: Я знаю пароль.
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
5: А я простила, я простила.
3: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах «Билеши-сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

над Янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Избранные удовольствия. На радио «Мелодия». Крикет. В каждой стране есть определенные виды спортивных игр, к которым относятся с особенным трепетом и уважением. В Великобритании это крикет. Эта игра уходит корнями в далекое прошлое и представляет собой целую систему ценностей и принципов спортивной этики, которые стали для англичан мерилом порядочности и основами подобающего поведения. Крикет зародился предположительно в 16 веке на юго-востоке Великобритании. Местные пастухи, присматривая за стадами овец, развлекались игрой в мяч с помощью изогнутой палки, которой запирали ворота пастбища. Благодаря овцам трава была настолько короткой, что по ней можно было с легкостью катать мяч, сделанный из овечьей шерсти и ветоши. Постепенно игра становилась все популярнее. Дошло даже до того, что некоторых увлеченных игроков пришлось штрафовать, поскольку ради крикета они пропускали поход в церковь. Матчи по крикету часто длятся не один день. Зрители, знакомые с этой особенностью, основательно запасаются едой. Впрочем, даже самые подготовленные из них остались голодными в 1939 году. Именно тогда состоялся самый длинный матч по крикету между Англией и Южной Африкой. Звучит невероятно, но после 14 дней игра закончилась ничьей, поскольку корабль англичан должен был отплывать домой, и матч пришлось просто остановить.
1: Избранные удовольствия. На радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Летние предложения для уютного дома в Гинтаро Мэблес. Только до 3 июля скидка 20% на прямые диваны и мягкие кровати. А матрас Nova Sleep Light 1,60 м со скидкой 77%. Всего за 199 евро. Гинтаро Мэблес.лв.
4: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
6: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно «Скотинка».
5: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
7: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
5: 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Летние предложения для уютного дома в Гинтаро Мебелес. Только до 3 июля скидка 20% на прямые диваны и мягкие кровати. А матрас Nova Sleep Light 1,60 м со скидкой 77%. Всего за 199 евро. Гинтаро Мебелес.лв.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гиопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гиопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшу Сервис ОВ. Реклама на радио «Мелодия».

0: Сингапур.
1: Театр начинается с вешалки, а страна — с аэропорта. Если, прилетая в иной аэропорт, первое, что хочется сделать, это улететь обратно, то по прилету в сингапурский Чанги сразу попадаешь в ауру спокойствия и комфорта. И единственное, чего хочется — остаться в этой стране навсегда. Несмотря на свои крохотные размеры, Сингапур впереди планеты всей по множеству вопросов – образованию, безопасности, возможностям для бизнеса, качеству жизни и многому другому. Во многом своим благополучием Сингапур обязан строгим законам и высоким штрафам. Этот город-государство даже в шутку называют «Fine City», что с английского можно перевести и как «прекрасный город», и как «город штрафов». Здесь нельзя курить, мусорить и даже есть в неположенных местах. Например, перекусить в общественном транспорте не получится. Штраф прилетит и за подключение к чужому Wi-Fi или непристегнутый ремень, а за превышение скорости могут и в тюрьму посадить. Основная масса заключенных в местных тюрьмах, кстати, именно нарушители правил дорожного движения. Остальные преступления сведены к минимуму. За порядком в городе следят сотни тысяч камер, а полицейских почти не видно. Гулять по улицам здесь можно спокойно и днем, и ночью. Да и оставленные или забытые вещи никто не возьмет. Это, кстати, породило интересное явление под названием «чоп». На местном диалекте это слово означает буквально «занять место на фудкорте с помощью салфеток и других предметов». То есть, если занять столик, положив на него пачку салфеток, зонтик или любой другой малоценный предмет, можно быть уверенным, что не только место никто не займет, но и предмет может пролежать так до конца дня, его тоже никто не заберет, даже если вокруг толпа и больше сидеть негде. Отдельное внимание власти страны уделяют здоровому образу жизни. Удивительно, но и здесь не обошлось без запретов и ограничений. Кальяны и электронные сигареты здесь, например, под полным запретом, а алкоголь нельзя купить после определенного часа. Впрочем, запретами политика ЗОЖ не ограничивается. Практически в каждом дворе есть тренажеры и беговые дорожки, пользоваться которыми можно совершенно бесплатно. А еще в стране регулярно проходят разного рода марафоны по здоровому образу жизни, по результатам которых можно выиграть ценные призы. Все это в сочетании с общей атмосферой комфорта и спокойствия в стране за довольно короткий срок привело к очень неплохим результатам. Жители Сингапура могут похвастаться одним из самых высоких показателей продолжительности жизни в мире. В среднем люди в этой стране живут 83 года. Те, кто близко знаком с этим городом-государством, говорят, что Сингапур не идеален, зато он живой и для кого-то лучшее место для жизни.
2: Мегаполисы мира. На радио.

0: Реклама на Радио Мелодия. 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала-2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Зинтери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Реклама на Радио Мелодия.

Над янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия». Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
1: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно «Скотинка».
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты. Билижус-сервис.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Пит Мондриан.
0: Художник Пит Мондриан с детства проявлял незаурядные способности к рисованию. Родители всячески поощряли талант сына, и в 20 лет он уехал учиться в Амстердам. Ранние работы художника выполнены в стиле импрессионизма. Впрочем, прославило его совсем не это направление. Пита Мондриана принято считать одним из основателей абстрактной живописи. Сам он относил свое творчество к направлению, которое называл неопластицизм. Собственный стиль он использовал, обустраивая квартиру-студию на парижской Рю де Депар

что в районе Монпарнас. Эта студия стала для него чем-то большим, чем просто место для занятий живописью. Ее пространство было призвано сформулировать его взгляды на отношения между живописью и архитектурой в соответствии с правилами неопластицизма. Черный пол и белые стены образуют основной контраст. На стенах он рисует черные, желтые, красные и изредка синие прямоугольники. Мебель и все прочие предметы комнаты, выкрашенные в аналогичные цвета, занимают точное композиционно выверенное место. Собственные живописные работы Мондриана в миниатюре поддерживают линии и пятна композиции. Важное дополнение составляют три прямоугольных зеркала и два высоких мольберта — белый и черный. Примечательно, что их Мондриан не использовал по прямому назначению, а писал обычно на столе или на полу. Мольберт был для него просто композиционным элементом — черными линиями на фоне белой стены или белыми линиями на фоне черного пола. Творчество художника вдохновило один ювелирный дом на создание коллекции в духе его живописи. А модельер Ив Сен-Лоран в 1965 году разработал 6 коктейльных платьев, которые он назвал коллекцией Мондриана. Каждое из этих платьев имело очень простую форму, а цветовая гамма была белой, с черными линиями и цветными прямоугольниками. Квартира же Мондриана до сих пор будоражит умы дизайнеров интерьеров. Стиль жилища, декорированного красным, синим и желтым цветами, с использованием бесконечных квадратов, прямоугольников и четких линий, сегодня называют стилем Мондриана. Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия». 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Jūrmalā lietā. Tī vēčerā, katorē nepavtariātsā. Laima Randavu Jūrmalā 2026. Eta živoj zvūk. Neožidanēji duēti. I tā samaja atmosfēra, radi katorē vazvrašājātsā snova un snova. 24-го, 25-го и 26-го июля концертный зал «Дзентери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале.
0: Реклама на радио «Мелодия».

над Янтарным берегом. 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Gypsy Kings, Виз Пабло Рейерс. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Gypsy Kings. Билеты bileshuservice.lv.
0: Реклама на Радио Мелодия.

Реклама на Радио Мелодия. 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Реклама на Радио Мелодия.

Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над Янтарным берегом. 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

мелодия. Радио Мелодия. I could stay awake just to hear.

Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.